0: ずっと上がってる。
1: И побегаем в лаз.
0: Давай, пруфь так. Ваша. Ваша. А, я между.
1: За мной улетел так.
0: Дюжо дали.
2: Что?
0: Дюжо дали.